0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне,
2: а также в интернете по адресу
1: radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

0: Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи! В эфире 1092 выпуск радио «Грюневере. Зеленая волна». У микрофона Геннадий Колмогоров, а сегодня 15 августа 2026 года, а если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 16-го. Коротко о нашей программе. В ней новостей нет, а в первой части я начну небольшой разговор о Германии из первых рук. Далее литературная страница и Захар Прилепин со товарищи расскажут о герое Первой Отечественной войны Денисе Давыдове. Прозвучит первая часть. Приятного вам часа. Guten Tag, liebe Zuhörer, am Mikrofon ist Геннадий Колмогоров. In heutiger Sendung wir sprechen über Денис Давыдов, Held von russisch-napoleonischer Krieg. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Я люблю тебя в августе в качестве сна, в удивлении стоящую на табурете или в тамбурном вальсе пустого окна в изложении нот.

0: В качестве сна я люблю тебя в августе в качестве сна. Я люблю тебя в августе в качестве сна.
1: Друзья мои, социальные сети стали неотъемлемой частью жизни множества людей, от мала до велика, как говорится, и каждый там пропагандирует свое. И вот как реакцию на одни из тем в социальных сетях, она не единственная, много раз я находил сравнение жизни России, Германии, ну, допустим, других стран и России с разных точек зрения. Я же хотел заняться не сравнением, а просто рассказать, как тут в Германии. И вот сегодня предлагаю первую часть под общим названием «Германия из первых рук».

Нарвался я на ролики под общим названием «Жить в России». Чувак там в шортиках сидит, значит, сложив руки на коленях, сидит на травке и рассуждает о том, как ему хреново было жить и работать в Германии. За спиной у человека забор двухметровый железный. Ну, в общем, все как в теперешней России. Кстати, меня заборы и стены весьма и весьма удивляют. И я даже когда-то скажу об этом. Тут просто за годы раздумья на эту тему выработалась у меня некая даже такая полуфилософская точка зрения. Ну так про Германию. Я написал комментарий ему, ну не ему, а значит людям, которые ему его благодарят за то, что он вот такой ролик снял, за то, что ему так хреново жилось в Германии. Ну и, конечно, я бы мог поспорить с ним после 27 лет жизни в этой Германии. Мог бы поспорить. Но человек все-таки хочет делать свои ролики и двигать свою тему. Ну а я хочу двигать свои ролики и двигать свою тему. Вот пусть каждый свою и двигает. А что спорить-то? Хотя вот цепляться есть за что. Вот он говорит, что его бератор по-немецки ратен, это советовать. А вот бератор – это человек, который как бы за тобой закреплен от биржи труда там, или еще от социала какого-нибудь и помогает тебе найти работу и прочее. Так вот человек говорит, такой у него хороший был бератор, он всем помогал, предлагал работу, был такой вежливый, учтивый. И за это его уволили. Ну вот такие фразы, это совершенно фраза непонимающего человека или как раз вот этот пропагандистской такой в нехорошем смысле слова технологии образчик. Потому что человек не может знать, по какой причине уволили того или иного работника. Он нам не сообщает. Может, работник на пенсию ушел, может, заболел. Может, проштрафился чем-то другим. То есть масса-масса вариантов. А нам заявляют, вот он был хороший, а его уволили. Но никаких доказательств этому, подтверждений каких-то других нету. Просто вот разговор и все. Все, что я вам могу сказать, оно имеет подтверждение и доказательства. Ну вот, я начал тот комментарий свой. И, кстати, этот товарищ, он эти комментарии удалял. Я вот сегодня, это у нас что, 4 июля, вчера увидел, сегодня как-то подумал, написал, и вот он начал их удалять. Ну и каналы у него, как и у меня, конечно, и в Рутюбе, и ВКонтакте, и на Ютубчике. Ну и вот я пишу комментарии, раз смотрю, его нету. Ну не Ютуб же сносит. Скорее всего, автору не глянется такая точка зрения. Ну так вот, я начинаю с фразы. Германия – это богатое, мощное социальное государство. Оно даже сравнимо с Советским Союзом в свое время. Но опять же, кто не жил в Советском Союзе, тому трудно сказать, как там было и чего там было. Начну я пояснять вот, ну хотя бы так, как я начал в том, значит, комментарии моем, я сказал, представьте, что если человек инвалид, на российский лад вторая группа, предположим, Германия меряет процентами, то есть 50% инвалидности, 70, 80, вот 80%, даже 70, по-моему, инвалидности, человек имеет право на бесплатный проезд во всем общественном транспорте по всей Германии, включая пригородные электрички. И вот на пригородных электричках он сам и с сопровождающими, там есть в документе буквочка особенная, где стоит, значит, что он нуждается в сопровождении. Вот человек может проехать всю Германию вдоль и поперек сколько раз угодно, в день, в год, на этом пригородном транспорте бесплатно, вдвоем. А что такое пригородный транспорт? Ну, это вот 100 километров, 150 километров. Поезд идет, останавливаясь там на каждом полустанке.
Это, конечно, не Интерсити, там экспресс, который пролетит за 2 часа. То, что вы на собаках, как мои дети это называют, преодолеете за 5. С пересадками, все. Ну, вышел на станцию, подождал следующего поезда 10, 15, 20 минут, сел, поехал дальше. То есть вот это инвалиды могут такое. Если инвалид по движухе, он ездит на коляске. Вот коляски тут руками не двигают уже. Очень редко кого встретишь. А колесницы эти инвалидские на аккумуляторах. Подфарнички мигают он. Ручка управления там вправо-влево. Ну и газ, тормоз, там скорость. Все, едут не спеша. Эти коляски, вот если многоэтажный дом, в одном из таких я живу, они хранятся прямо в коридоре. То есть вот человек подъехал, до своей квартиры доехал, в коридоре бросил. Никто это не трогает, так сказать. Она стоит там годами, наверное. Вот в этой коляске человек подъезжает к дому, и он может по длинному-длинному пандусу в этот дом заехать в прихожую этого дома. Подъезд сам не закрыт, не закрываются подъезды, дверь автоматически открывается, а вот внутри дома, чтобы попасть уже к лифту, вторую прихожую как бы, открывается ключом, у каждого человека есть ключ, вставил, повернул. Ну, в России такие же эти вот пикалки на подъездах железных дверей. Подъезды, кстати, двери не железные, двери стеклянные в большинстве. Даже когда много лет назад я встречал даже двери в квартиры с лестничной площадки стеклянные. Стекло двойное, и там шторка висит у людей. Ну, ничего не видно, естественно, а слышимость тоже никакая из-за двойного стекла. Ну да ладно. Вот эти инвалиды могут спокойно попадать в свои дома. Они спокойно могут попадать в общественный транспорт, включая поезда, потому что все платформы высокие. Я смотрю иногда, канал такой есть, железнодорожный, рекламирую, ну, мне нравится он, вот рекламирую. И эти ребята, значит, про железную дорогу все рассказывают, на поездах куда-нибудь ездят. Вот, и я им все время пишу, какой отстой эта железная дорога российская. Эти гигантские переходные мосты через верх. А ну-ка попробуй, бабка старенькая с кошелями там, пройди. Я не говорю уже о колеснице инвалида. На костылях не под... Да с палкой просто туда не пройдешь, с багажом не пройдешь. В Германии все платформы высокие, за исключением полустанков. И можно заехать на этой коляске прямо в вагон поезда. Тоже проблем нет. И чтобы с пути на путь, есть лифты на всех платформах. То есть спускаешься вниз и выкатываешься спокойно уже на привокзальную площадь, там куда угодно и прочее. То есть на колеснице можно пользоваться поездами. Ну, колесница, это понятно, я говорю вам о том, чем пользуются инвалиды. Я должен сказать, что все переходы, вот двигаясь по городу, они оборудованы плавными спусками. То есть нигде нет бордюров, за которые ты можешь там запнуться, на маленьком колесе не заехать. Ведь люди по городу еще бывают ходят с ходунками, такие на 4 колесах тележечки. И старики за ручки их держат, перед собой толкают. Вот эти ходунки тоже свободно везде проходят через переходы пешеходные, в магазины спокойно, потому что магазины без крылечек. Ну, если это супермаркеты большие, может быть, там есть какие-нибудь махонькие китайские там с крылечками. Понятное дело, что в него не заедешь, не зайдешь. А вот большие магазины повседневные, это да, это без порогов, то есть закатился и все. Постоянно я это вижу. Это можно проверить. Я на все на это могу снять вам документалку и показать. И прежде чем мы окунемся опять в очередную августовскую песенку, еще чуть про магазины. Знаете, в начале жизни здесь столкнулся я с одной парой. У них прозвучало примерно так. В этот магазин мы больше не пойдем, потому что двери автоматически не открываются.

0: августе. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин.
1: Я продолжаю неподготовленный, можно сказать, спонтанный рассказ о жизни в Германии. Германия из первых рук. Эрфурт – это городок, где мы живем. Ну, я также езжу по Германии, во всех соседних городах бываю, во Франкфурте бываю, все точно так же. В знаменитом городе Дармштадт, откуда Николашки II супружница, ну и не она одна, Хессен Дармштадтская. В Лейпциге, когда было там консульство, постоянно генеральный консул приглашал на пьянки. Бываю, вижу, как это все устроено. Также точно устроен и общественный транспорт. Вот трамваи, автобусы, троллейбусов здесь нет, никаких маршруток здесь нет. Огромные автобусы с широченными дверьми. Закатываешься туда хоть на самокате, хоть на колеснице, хоть на этих ходунках. Потому что платформы, я это так назову, остановочные эти комплексы, они тоже с высокими платформами, и автобус подъезжает, ну, точно прямо. Вот они даже эти бордюр этой платформы, он не вертикальный, к земле, а он чуть-чуть в сторону дороги наклонен, чтобы, ну, как бы автобус не цеплял юбкой там чем-то, не знаю. Ну, немножко наклонен, и вот этот наклон, он отшлифован резиной, то есть водители, то ли они соревнуются, то ли тренируются, подъезжают прямо, чтобы с колесом шлифануть этот бордюрчик. Прям вот ночью, когда машины проезжают, свет горит, это прям заметно, какие они отшлифованные, эти бетонные бордюры. Ну и все, и вот подъехал автобус, подъехал трамвай точно так же, и люди спокойно с любым транспортом, с коляской, дорогие, с коляской заезжают. Я вспоминаю, ну не то что вспоминаю, вспоминать не нечего, бываю часто, регулярно, Челябинск, Курган, Екатеринбург, миллионники, кроме Кургана. Пазики старые, драные, это смотреть страшно, не то что ездить в них противно. Ну и не зайдешь ни с коляской детской, ни с костылями. То есть очень все это сложно для маломобильных граждан совершенно. То есть вот в этом проявляется мощность социального государства. Дальше, если транспорта, ну вот не относительно инвалидов, а уже вот просто про транспорт. На остановках стоит табло. Причем табло настолько крепкие, вот за 27 лет я не видел, чтобы их меняли. То есть они вот работают эти 27 лет. Я приехал, они уже были. Значит, смею предположить, что они работают, может, 30 уже лет, может, 35 лет. На табло строчки, на строчках, значит, написано, через сколько минут придет следующий автобус или трамвай, если трамвайная остановка. Если совмещенная, трамвай, автобус, и куда он идет, все это есть спокойно. Ну и никогда я не замечал, чтобы расписание это нарушалось. Вот приходят они вовремя, вот у меня из окошка эту остановку видно, автобус пришел, на часы я смотрю, знаю точно, что каждые 6 минут, то есть такт автобусов 10 минут, такт трамваев тоже 10 минут, как правило. Но выходные длиннее, 15. Вечером полчаса, ну вот глубоким вечером. Но всю ночь транспорт ходит. То есть раз в час на центральной площади городка, я думаю, в каждом российском городе, ну вот про Курган я знаю, про Челябинск я знаю, съезжается весь транспорт. Вот прям все трамвайные линии, их 6 в 200-тысячном городе, ну и автобусные там их 2-3. Все съезжаются в одно и то же время. Значит, этот стоит распорядитель со свистком, чтобы вот почему-то только ночью. И он как свистнет, значит, одни поехали, другие поехали. Вот ночной такт это 1 час. Ну и утром с 4:30 опять все поехали. Ну классно же. Не говоря уже о том, как устроено внутри этих автобусов, трамваев. Когда Россия устами президента сказала, что они там дровами топить будут, вот когда газопроводы взорвали, все, мы тоже так подумали, ох, сейчас кончится электричество, то да сё. Не кончилось. И у них здесь принято в железной дороге, в поездах и в городском транспорте свет горит даже днем. То есть они не экономят на этом деле. Заходишь в автобус, огромные окна, светло, все, а свет горит. Почему горит? Я сам удивляюсь. Ну, горит. У меня есть, кстати, ролик про трамвайное движение. Может, я даже ссылочку и подвешаю. А этот ролик говорливый. Мне нечего сильно сюда какие-то видики, работы много, чтобы подкреплять мои фразы, значит, видосиками. Я просто поставлю вам какие-нибудь общие такие виды, и будете вы со мной ехать и слушать, чего я говорю. Вот. За эти годы изменилось примерно 4 поколения трамваев точно, ну и 3 поколения автобусов. Автобусы ходят МАН. МАН – это такое звонкое имя, расшифровывается очень просто. Мюнхен, Аугсбург, Нюрнберг. Это 3 баварских города. Нюрнберг от Аугсбурга далеко, а Аугсбург от Мюнхена совсем близко. По одной линии они практически, эти 3 города. Вот. И расшифровывается как МАН. Вот сначала эти МАНы были на солярке вонючие. Потом солярка стала высокой степени очистки. И года с 2000-го вонючесть это прекратилась. Потом они, эти автобусы, стали с отдушинами вверху и с освещением ледовским, как в самолете. Там такие фальш-панели, и из фальш-панелей идет свет, а на крыше огромные окна с молотком. Потом подумали, наверное, что эти автобусы не переворачиваются, и окна с молотком убрали. То есть наверху отдушин вообще нет. Кондей работает достаточно мощно, всем хватает. Потом появились электробусы, эти же самые МАНы, только у них уже двигуна нету, все, он идет бесшумно, как троллейбус. Я часто пользуюсь общественным транспортом, именно автобусами, и заметно, что сам автопарк эти автобусы переделывает, подрихтовывает. Там сиденья стоят другие, тут что-то подварено, смотришь, тут поручни там переваренные, заново покрашенные. Вот этот парк имеет, значит, возможность сам это дело рихтовать, как им надо. В транспорте раньше стояли, и меня удивляло, значит, расчет наличными был у водителя, и водителю горсть мелочи сыплют на такую площадочку, он ее так рукой смахнет в специальный прибор, а прибор расталкивает по номиналу монет, слышно, как они одна за одной блымкают, каждая в свою чашечку там внизу. Сейчас этого и не стало, и появилась очень такая паршивая штука, что водитель не принимает наличные. То есть вот едешь по Германии, этот друг, который, значит, ведет канал «Жить в России», он, конечно, такого не расскажет. Написано, что надо рассчитываться только карточкой или, значит, с хендика, ну, в смысле, со смартфона там, а наличные не берут. Это, конечно, меня дико возмущает, потому что наличные – это все-таки государственный документ, и автобусная компания, и трамвайная – это государственные компании. Но мне не приходилось сталкиваться, значит, чтобы кинуться в драку по этому поводу. Но выражение, конечно, такое иносказательное. Вот такой, можно сказать, зачин, уважаемые друзья. Если вам интересно, если вам понравилось, если у вас есть вопросы, найдите меня в соцсетях. Ведь мы начали разговор сегодня о жизни в Германии как раз с соцсетей. И вот у меня есть аккаунты ВКонтакте, Колмогоров Геннадий Дмитриевич, в Одноклассниках, то же самое, Колмогоров Геннадий Дмитриевич, в Фейсбуке у меня есть контакт, и нашу передачу я выкладываю постоянно туда уже многие годы. Если вопросы есть, вы можете прямо туда и написать, ну или позвонить на радио в Эрфурте 0361-746-7421. Телефон радиостанции в Эрфурте, но там надо говорить по-немецки. 0361 746-74-21. Ну, а после соответствующей песни про эполеты, в том числе, литературная страница на радио Грюневеле. Захар Прилепин и его друзья говорят о Денисе Давыдове. Сегодня прозвучит первая часть.
2: Растрезвонив повсюду о том, что кончается лето, спелый август качается в небе кокардой луны. Вот уже по лесам приготовлены нам эполеты к производству в осенние очередные чины. Объявили приказ, но мундиры еще не надеты, и на зимних квартирах еще не играли зарю. Жаль окончивших пажеский корпус июня кадетов, к сентябрю остается.

0: ради судьбы.
1: Ключи Захара.
2: День добрый всем, дорогие радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о литературе, о поэзии, о прозе, драматургии и о русской истории, неизменно сопряженной с русской литературой. А в данном случае, в случае с героем нашей нынешней программы, и поэзия, и проза, и удивительный миф жизни этого человека, и русская история, и русские войны слиты воистину воедино и неразрывны. Удивительный человек, даже по меркам богатой

0: ведрами разнообразные спиртные напитки, как он там на гитарке играет, там песенки.
1: Бегает за барышнями.
0: Да, да, двусмысленные там барышням и бегает за ними. Ну, то есть это никому бы не понравилось, все свои бы его съели бы очень быстро там, да. И, ну, и во все это времена было. Вот, но за исключением, может быть, тех времен, когда Сталину пытались донести об этих вещах, он говорил, что делать будем?
2: Завидовать будем.
0: Вот и про Дениса Давыдова могли бы такое сказать. Не давали ему в полной мере построить достойную его военную карьеру. Отдельно буду рассказывать, как он долго добивался генеральского звания, хотя там люди, которые воевали гораздо меньше его, гораздо менее успешнее его, уже давно ходили в генералах, а он все никак не мог. Все понятно, что такая биография и такая слава, она никому никогда ни в какие времена не нравится, вызывает кривотолки и зависть. Но это не самое, может быть, основное, важное в нашей, как минимум, программе, потому что Денис Васильевич Давыдов действительно огромный русский поэт, настоящий русский поэт, с такой, с легчайшим таким письмом, с легчайшей поэтической, писательской походкой, то, что называется, то, что Есенин называл литературная походка, то есть манера имеется в виду, жестикуляция. И именно этим он, в числе прочих, очень сильно повлиял на наше все, на Александра Сергеевича Пушкина, потому что Пушкин именно у него научился тому, что стихи надо писать не многомудро, не вот этим тяжеловыйным языком, там, да, как Сумароков, как Херасков, как Ломоносов, как Третьяковский, даже отчасти как Державин, хотя в Державине уже содержалось там и легкость, и шутка, и все остальное. Но Давыдов просто на это поставил. Он просто вот он, как говорил, вот эту устную речь, остроумную, замечательную, тщательную, легкую, он перенес в поэзию, и молодой Пушкин прочитал это и был потрясен. Я напоминаю, что Денис Васильевич Давыдов был рожден в 1784 году, то есть он старше Пушкина, родившегося в 1799 году.
1: На 13 лет.
0: Там, да? И, ну, к тому времени, когда Пушкин начинал первые шаги в литературе, Давыдов уже обладал огромной славой, его неопубликованные стихи, которые можно даже песнями назвать, они ходили в списках, эпиграммы эти сверхдерзкие, которые тоже, конечно, я думаю, повлияли на привычку Пушкина писать разнообразные эпиграммы. Вот. И Пушкин прочитал и поразился. Вот, оказывается, как можно просто русским языком, обычным, вот нашим, на котором мы разговариваем за столом, можно писать и стихи. Да? Поэтому наряду с Крыловым, наряду с Державиным, и, может быть, вот именно в первой тройке людей, в данном случае литераторов, повлиявших на Пушкина, Денис Васильевич Давыдов, вот он в числе лидеров, в числе этих троих людей, которые создал пушкинский гений. Что не умаляет его собственный талант, его собственный дар. Он не столь много написал стихов, но на тобик весьма достойный хватает, но у него есть еще и целое серьезное количество текстов такого военно-политологического толка, удивительно прозорливых. В свое время, когда я писал книгу «Взвод офицера и ополченца русской литературы», прочитал польские заметки, воспоминания Дениса Давыдова, я, конечно, был потрясен, потому что они абсолютно 200% актуальны. Он пишет очень много про польский, про европейский вообще вопрос и про ту самую войну, которая происходила, между прочим, на территории не столько Польши, сколько Украины и Белоруссии. За эти земли, собственно говоря, и шла тогда война. И я читал просто это в 14-м, 15-м, 16-м годах Дениса Давыдова. Это надо было по радио просто крутить в Российской Федерации, чтобы люди понимали, что ничего не изменилось за 200 лет. Все, что... Но это мы отдельно будем обсуждать. Отдельно будем про это говорить, поэтому Давыдов и его биография, Давыдов и его поэзия, и Давыдов Денис Васильевич как политолог, и Давыдов как ученик Пушкина, и Давыдов, кстати, как человек с вольнолюбивыми взглядами, что популяризировало в Советском Союзе, но при этом человек, который не скрывал, что если будет восстание декабристов, он будет их давить в первых рядах. Почему, собственно говоря, он так говорил? Мы все это будем сегодня обсуждать. И отдельно еще тема Давыдов и масонство, потому что он тоже был масоном. Вот видите, как много всего надо сегодня обсудить. Поэтому...
2: Если позволите, я чуть-чуть буквально отношусь к творению вклиню. Захар чуть-чуть оговорился. Естественно, Давыдов не ученик Пушкина, а учитель.
1: Как Смоляков говорил, вы Пушкина учитель, а значит и мой, да.
2: Да.
1: Смелякову тоже это не откажешь. Да. Скромности некоторой, да.
2: Но есть одно такое стихотворение,

0: Мы сегодня собирались говорить о современной песне, про либералов и прочее, прочее. Но Денис Васильевич Давыдов в 30-е годы написал такое стихотворение, очень примитивистское, «Маша и Миша», коротенькое. Оно, по сути, является кратким содержанием Евгения Онегина.
1: Да?
0: Шуточное такое. «Как интересна наша Маша, как истрадалась по Мише. Но чего же ехать к Маше, так медлит долговязый Миша. Быть может, занимаясь Машей, на сахарном заводе Миша готовит карамельки Маше, но станется и то, что Маша, и то, что Миша забыл о нашей бедной Маше. И, может быть, неверный Миша целует уж другую Машу. Вы знаете, какую Миша? Опомнись, Миша, наша Маша жива лишь памятью о Мише. А новая красотка Маша грызет одни конфеты Миши, грызет, как грызут все Маши в провинции, где ныне Миша. И в ус не дует эта Маша, что слаще их лобзанья Миши. Когда же к нашей Маше ты возвратишься, длинный Миша, и сквозь очки увидишь Машу, глядящую в лорнет на Мишу». 1830-е годы.
2: Про Евгения Онегина ты, конечно, несколько преувеличил, но то, что и вся Бериута, и Хармс, да, и Хармс, все остальное выросло отсюда, это, конечно, потрясающе. Да,
0: да, да. Да.
3: Несколько штрихов. Значит, род Давыдовых, да, ну, род древний, от татар, татарского происхождения, причем от касимовских ханов. Но все практически двоюродные братья, родственники, более-менее ровесники Давыдова. Вот все, весь этот длинный разветвленный клан. Все служили, все воевали. И ниже полковника, в основном генералы, сам Денис Васильевич дослужился до генерал-лейтенанта, при том, что его обходили и наградами, и чинами, о чем Захар уже сказал, и он горько по этому поводу переживал. Вот, практически все либо полковники, либо генералы. Кто-то действительно ушел в декабристы. Ну, вот такой вот боевой род. А Давыдов благословлен. Да, отец командир полка в Полтаве, товарищ и соратник Суворова. Суворов благословил Дениса Васильевича, сказал, что в гроб не успею лечь, а он уж 3 сражения выиграет. Ну, немножечко не хватило ему жизни посмотреть, лет бы 10-12, и он бы, конечно, в полной славе уже увидел Давыдова.
4: Вот такой интересный разговор от наших коллег «Радио Спутник» мы начали сегодня. И после музыкальной паузы продолжим.

0: Напоминаю, на радио Грюнемели мы слушаем программу «Ключи Захара» наших коллег «Радио Спутник». На радио Захар Прилепин и его товарищи беседуют о жизни, творчестве, судьбе Дениса Давыдова.
1: А что, какое событие определяет военную карьеру? И так вот потихонечку вот это перетекание литературной военной карьеры вот будет наблюдаться примерно всю жизнь, даже когда он будет эти теоретические свои серьезнейшие, очень великолепным русским языком написанные работы писать. А вот эти вот вольнолюбивые, значит, эпиграммы, басни на правящий дом, на самого императора Александра.
2: Обзывал его ужасными словами.
1: Тетеревом, а Екатерину, в общем-то, которая почитается как бабушка, да, как уже великая, вот, там все по-жесткой. Ну, в общем, времена достаточно, это раннее начало, не Александровых, прекрасное начало, как Пушкин это назвал. Вот, это даже не ссылка, а перевод. Поступает Денис Васильевич кавалергардский полк, это гвардия гвардий. Это вот прям вот, это вот, собственно, приближенные к императору, это... А переводят его, вот все, хватит тут, переводят его в гусары. И это определяет, по сути, всю его жизнь. Да, вся жизнь Давыдова – это кавалерия, это гусарство. Гусары близки по тактике, по самой методологии боевых действий к казакам, поэтому Давыдов себя часто называл казаком. Я не поэт, я партизан-казак, да, знаменитая строчка. Вот, и как-то, видимо, вот это гусарство как явление, как понятие тоже определило его музу, потому что меня вот мучает всегда вопрос. Ну, Давыдов, конечно, создавал легенду, безусловно, он создавал легенду, но как это вот тоже справедливо Захар заметил, созданная легенда начала ему, в конце концов, вредить и мешать. Он насовершал просто огромное количество подвигов, ну, совершенно каких-то немыслимых, взять один там партизанский период, или вот этот вот война со Швецией, поход по льду Ботнического залива, да, когда они с генералом Кульневым идут там, да.
2: Вот. Взять и Дрездена.
1: Или Дрезден, да, Лейпциг, все, ну, там то есть что-то немыслимое. А в стихах пьянь. Вот это вот характерное, да, характерное, очень характерное, знаменитое. Вот, буквально там четверостишие процитирую, «Решительный вечер» называется. Вот, такая известная история. Вот, то есть вот образ, он называл это, да, «Зачашные песни», но образ как бы создается совершенно соответствующий, причем достаточно современно звучащий. «А завтра, черт возьми, как зюзя натянуся, на тройке у Хорской стрелою полечу, проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся и пьяный в Петербург на пьянство прискочу». Образ настолько был убедителен, что когда Ермолов, его тоже родственник, Алексей Петрович легендарный, вот, просил у императора, уже у Николая Павловича за Давыдова, ну, такой герой у нас, а вот не додан, орденов и как-то в званиях, все это самое, он говорит, он же пьяница. Он говорит, что вы, ваше величество, он пьет не больше моего. В записках сына очень интересно, сын тоже как бы обращает на это внимание, что отца почему-то все считали каким-то совершенно запойным каким-то персонажем. Отец, говорит, спокойно, значит, очень скромно утром вставал в 4 часа, пешие прогулки, иногда конные прогулки, занимался хозяйственными вопросами, это уже выйдя в отставку. Вот, в обед выпивал рюмку водки максимум, максимум, очень скромная, простая, да, часто постная пища, вот, или две рюмки, рюмки именно вина, ну, легкого, сухого имеется в виду, конечно, все. Вот все его как алкогольные якобы. Вот, и тут вопрос, собственно, а почему вот в этом именно направлении Давыдов творил легенду? Почему не творил ее в направлении вот это вот прославление своих подвигов, тем более, что основания для этого более чем имелись. Почему вот эта легенда строилась вот на этом безбашенном, бесшабашенном гусарстве? Кстати, Бурцев, воспетый им, тоже знаменитый гусар. В общем, тоже, в общем, как смотришь, вот какие-то другие источники, исторические документы, тоже не отличался буйным нравом, по большому счету. Он был известен. Вот, действительно, был бритер. Но вот этого вот загулов, вот этих сумасшедших, пьяный в Петербург, на пьянство, этого тоже не было. Вот, ну, вы можете как-то...
3: Давай я попробую ответить на этот вопрос. Действительно, складывается такой миф, такой образ, и проходит через «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого.
1: Вася, да? Денисов, да.
3: Не только Денисов, но и Долохов.
1: Долохов.
3: Долохов, который сидит в раскрытом окне, пьет с горла бутылку рома, вот, пожалуйста, Гусар, вот, пожалуйста, Денис Давыдов, да? И, извините меня, если брать современную культуру, массовую культуру, вы сериалы не смотрите, тем более русские, а есть, допустим, по-моему, так и называется «Гусар» с Гариком Харламовым, где он играет такого гусара, который попадает в наше время, и здесь начинает гусарить, да? Вот тоже такой якобы Денис Васильевич Давыдов. Все это есть, все это живет и в наши дни, пусть и в таком попсовом масс-медийном сознании. Почему сам Денис Васильевич уповал именно на такой сниженный образ? Да? Во-первых, как правильно заметил Александр Сергеевич Пушкин, поэзия должна быть глуповатой, поэтому, чтобы писать стихи, ну, можно, конечно, писать о бранной славе, о подвигах, о каких-то свершениях, но тогда необходимо какое-то эпическое сознание, да? Воспевание всего этого.
2: На секунду прерву вас. Ну, понятно, что эпическое. Ты абсолютно прав. Но дело в том, что, безусловно, у него был и хороший вкус, и такт по отношению к тем людям, которые воевали вместе с ним, к тому же самому Ермолову и к прочим людям, которым он знал цену. И рассказывать тут про свои подвиги, когда ты рядом с собой видишь титанов военной работы, ну, тут и самосвалением заниматься. Ну, у нас этим не страдали никакие военачальники. Ни Давыдовской пары, ни Скобелев, ни советские маршалы. То есть они все предельно четко, в отличие от литераторов, не знали и себе цену, и цену соседям. И счетов не сводили, и популяризацию не устраивали. А рассказывать, что я пьяница, это гораздо более веселее. Тут спроса вообще никакого нет.
1: Да-да-да, такое унижение, что юродство такое своеобразное, вольское.
3: Мы сколько передач посвятили поэтам-фронтовикам, и Павел Шубин, и Твардовский, и Некрасов, да, прозаики, участники Великой Отечественной войны, где они воспевают свои подвиги, да, в поэзии, в прозе.
2: Ну, как, не свои
3: других,
2: подвиги.
3: Других, да.
2: Ну, да, да, правильно, да. Они чужие, не свои, да. Это, хотя и Симонов, и Шубин, и Орлов, кто угодно могли бы рассказать такое про себя.
3: Луцкий, Долматовский.
2: Да, что мама не горюй. Да, я почему сделал поправку сейчас, извини, Леш. На самом деле, Давыдов, конечно, владел и адической традицией тоже. Я это могу доказать. Она была у него в запасе, он без проблем мог это использовать. Но он не делал это не потому, что он не мог писать оды, а потому что не собирался писать оды про себя. Извини, что я перебил тебя, но...
3: Ну, и оды, как таковые, уже давно на тот момент вышли из моды. Уже Гаврил Романович Державин своей одой Фелица разбил этот жанр, да, и развил одновременно. Поэтому необходимо было искать какие-то новые пути в поэзии, и Денис Васильевич этим занимался.
1: То есть вы хотите сказать, что Давыдов, помимо всего прочего, помимо всех своих прочих достоинств и подвигов, еще заложил традицию вот этого вот воспевания своих сослуживцев, вот, и скромного, достаточно скромного умолчания о своих собственных подвигах и заслугах.
2: Да? Ну, там вот самое известное его стихотворение в этом смысле. «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля, водка, конь гусарский».
1: Опять водка, да.
2: «С вами век немолодой удалой». Дело в том, что оно написано еще до участия Дениса Васильевича Давыдова в серьезных боевых действиях. У него только все начиналось, а он уже «Я люблю кровавый бой». А потом, когда у него этих кровавых боев было столько, нельзя сказать, что он опечалился о том, что люди убивают друг друга, что в нем появилось какое-то пацифистское чувство. Ничего, конечно, неподобного не было. Он был абсолютно беспощаден и бесстрашен и совершал там множество вещей, которые там, если там расписывать их в подробностях, там отрубь возьмет. Он был настоящий военачальник своего времени, да и любого другого времени, и нет, не щепетильный, мягко говоря. Но, тем не менее, вот это педалирование вот этого военного именно пафоса, военной патетики, военного романтизма, это не про него. Это работа такая, он ее выполняет там, да, и тут, раз я начал, продолжу эту мысль свою. Тут еще другая вещь важна. Он, Давыдов чем замечателен? Он народный. Он один из первых, который стал народным. То есть говорить о упомянутых Державин, Херасков, Сумароков, кто угодно, и даже Крылов. Говорить о том, что в них есть некая народность, невозможно. Там, ну, там «Пчелочка золотая», да, у Державина стала казачьей песней. Ну, это исключительные просто случаи. А Давыдов я в своей книге «Взвод» как раз провожу эту отчасти, может быть, сомнительную, но я убежден, в целом вполне верную верное сравнение Дениса Васильевича, аналогию провожу, верное сравнение, аналогию Давыдова с Владимиром Семеновичем Высоцким, потому что Его популярность, пункт первый, она была внутри России просто обескураживающей. То есть его знали и аристократы, и девушки, и провинциальные помещики, и помещицы.
1: Крестьяне.
2: Крестьяне вешали его портреты. То есть
3: бубочные
2: это,
3: портреты.
2: Да-да-да. То, что потом характеризовало славу Высоцкого. То есть от космонавтов и генсеков до шахтеров там, и, естественно, ветеранов там, и в том и в другом случае. Но тут еще и другое. У него вот это есть вот это... совершенно органичное и захватывающее сердце человеческой интонации. У Давыдова, которая позже появилась у Высоцкого, такая общечеловеческая. И более того, очень многие свои стихи Давыдов называл песенками. И он описывает вот такую там обычную такую историю, что вот я там сижу там на своей этой койке, беру гитару там, и такое ощущение, что он прямо сейчас запоет вот этот вот стишок, вот эту какую-то свои очередные куплеты, либо философские, либо про алкоголь, либо про военные какие-то куплеты, и люди будут слушать и рукоплескать, и восторгаться. И это прям сразу представляешь себя особенно молодого Высоцкого, при этом, ну, и поздний, соответственно, Давыдов с его философской, с его нотой патриотической, он тоже, конечно же, близок к позднему Высоцкому. Поэтому и сама по себе слава, и сама по себе вот эта народность, которую тоже, собственно говоря, Пушкин так или иначе принял как ученик от учителя у Давыдова, она, конечно, с Владимиром Семеновичем Высоцким его очень серьезно роднит.
3: Я бы опять провел такую линию. И Денис Давыдов, с одной стороны, под гитару песни, да, возможные, да, и вообще сам жанр песенки, который культивируется в то время и переходит, с одной стороны, к Надсону, через Надсона к Есенину, Кусикову, да, оттуда к пролетарским поэтам типа Иосифа Уткина, оттуда уже к Высоцкому, оттуда к бардам и далее в русский рок, и далее вот в современность.
2: Да. В целом это правда.
1: Да, это интересно, любопытная такая цепочка, да. Угу. Аполлон Григорьева забыл, да.
3: Да, да.
1: Вот, но, тем не менее, мне очень понравилось вот это действительно про какое-то человеческое измерение, причем оно, опять же, распространялось и на военную историю. После подавления упомянутого польского восстания поляки заверещали, зашумели, почему-то Давыдова они в первую голову стали обвинять, он для них был как-то черный демон, по-моему, они называли. Вот. Вот, обвинили ни много ни мало в геноциде. Uh-huh. По тем временам Давыдов отвечал очень жестко. Uh-huh. Он говорит, да, дрался, да, воевал, да, я вас бил, uh-huh. но чтобы вот доходить до такого, и это абсолютно его чудовищным образом просто обидело и оскорбило.
2: Он однажды в одном взятом городе повесил одного военачальника, но не мог не повесить, потому что он тут был военный преступник и отвечал за убийство наших, соответственно, офицеров там и солдат. И он взял, повесил его в городе для устрашения, и еще не видел в этом никаких проблем. А что с ним надо было сделать? Я их дико оскорбил. Тут надо понимать, что он повесил. Он не расстрелял его, ничего. Да, да. А повесил всем, и оттуда пошло. А потом уж стали сказать, что повесил не одного, а 31, а потом 331. Как про Аркадия Гайдара потом как бы, да?
1: Похоже.
2: Накрутили, да.
1: Вот. И, видимо, поляки же как бы своеобразные люди. Да, поляков еще видимо.
0: Вот на этом пока мы и закончим сегодняшний разговор о Денисе Давыдове. Продолжение в следующей нашей программе.

0: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
1: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
0: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы точно знаете, когда мы выходим в эфир, то на главной странице сайта «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимаете на наушники и слушаете нашу программу в момент ее выхода. А Марина продолжает.
1: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
0: Спасибо, Марина. На этом 1092 выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorow. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.